0: Говаст.
1: Мец ликвидация Вегаюм Шарунак Фуме. Минчев Огостоси Еркуса. Мец ликвидация Вегас Рахнерум Кахуйкиев Техникай Шат Мец Тесакану Хамаш. Майра Мастера Вега КТМ.
0: Говазди Хамар Зангахарель. 011 540 840.